маю и сенча карла, шахарла, хоть пола, мені трагоса лева падра, а киш падра, ремки ремир, аю и сенча карла, шахарла, хоть пола, мені трагоса лева падра, а киш падра.